Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят всего

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Ушел моряк, осталась песня, та, что пел своей невесте.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кому вернули право на единое пособие, куда перевезли детей из крымских лагерей и какие награды привезли севастопольские сумаисты. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Социальный фонд России назначил единое пособие семьям, которые ранее получили отказ из-за незначительного превышения уровня доходов. Теперь родители трех и более детей сохраняют право на единое пособие, если за время его получения доход семьи вырос и превысил установленный предел не более чем на 10%. В социальном фонде отметили, что для семей, получивших отказ по этой причине в 2026 году, решение пересмотрели автоматически. Выплаты уже назначены на 63 тысячи детей из многодетных семей по всей стране. Всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена» приняли у себя ребят, которые должны были отдыхать в крымских лагерях. Около 500 воспитанников «Артека» уже разместили в анапской «Смене». Еще 450 детей из других оздоровительных учреждений республики, включая более 200 иностранных граждан, доставили в «Орленок». Перевозка организована планово на фоне решения о приостановке детского отдыха в Крыму до сентября. Для родителей, которые хотят перенаправить путевки на курорты Краснодарского края, работает специальная горячая линия. Севастопольские сумоисты завоевали 4 медали на первом этапе Кубка России. Турнир «Белые ночи» собрал в Санкт-Петербурге около 100 сильнейших спортсменов из 11 регионов страны. Абсолютной звездой сборной стала Татьяна Борисова. Она завоевала сразу 2 серебряные награды в тяжелом весе и в абсолютном зачете. Еще одно серебро взял Илья Перков, а бронзу на татами заработал Михаил Ермаков. В середине июля спортсмен отправится на второй этап Кубка, который пройдет в Новороссийске. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди. В Симферополе 28 градусов, в Ялте и Алуште плюс 27, в Бахчисарае и Евпатории 29 выше нуля, в Керчи и Феодосии плюс 26, дождь по крышам постучит. В Севастополе по прогнозу плюс 27, переменная облачность. Привет отправляется в село Береговое Севастопольского района. У вас переменная облачность, возможен дождь, на термометрах 26 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: Казак!

0: Календарь показывает пятницу, друзья. Доброе утро. Вы на волнах радио Казак ФМ на часах 7:10. И начинаем бодриться, просыпаться вместе с нами в студии Александра Вольская и Андрей Зитер.
1: А мне сразу же с утра хочется петь. Пятница, пятница, пятница, пятница, пятница. Потому что, конечно же, ну не может не так не радовать, как понимание, что два, друзья мои, целых выходных можно отдыхать, наслаждаться солнцем и морем.
0: Но у нас впереди еще один рабочий день с тобой. Поэтому, ну, не только с тобой, у нас вообще у всех он происходит, да?
1: Ну, уже радует.
0: И знаешь, что сегодня, вот с самого утра, практически вот изо всех приемников, изо всех оповещательных приборов говорят, что бал выпускников,
1: да.
0: 26 июня, сегодня, ох, не, наши дети будут уж окончательно простятся со школы, это для них первый праздник, и мы вот с Александрой разговаривали не эфир, и решили, что, а давай мы повспоминаем и наш выпускной вечер, и предложим нашим радиослушателям то, сделать это вместе с нами.
1: Да, друзья, помните ли вы свой школьный выпускной, с какими эмоциями вы его вспоминаете, с радостью, легкостью, а может быть грустью, какая была самая интересная музыка, да, популярная в ваше время, а может быть были какие-то смешные или курьезные моменты во время выпускного. Ну, в общем-то, рассказывайте, да, рассказывайте про свои выпускные, может быть даже про выпускные ваших детей, да, вот разные поколения, вот эта мода на выпускные, мы сегодня, кстати,
0: да,
1: обсудим,
0: чем были наполнены, вот сам бал вот этот выпускников, да, праздник сам, и какие наряды вы надевали.
1: Ой,
0: на себя,
1: ты, слушай,
0: и покупали новые или шили, или что-то, расскажешь всю свою,
1: да,
0: историю.
1: Пишите плюс 7 928 401 2020 и рассказывайте.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы, 99.2 FM в Хадыжинске, уключай. Частушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.
4: Ах, полюбила казака, милые подружки, сочиняю для него с юмором частушки.
3: Реклама на Казак ФМ.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
8: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
9: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
10: Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
12: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 27 июня на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки «Большой».

0: большой приз ОКС. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатные угощения в куренях, детская анимация и катание на лошадях. Приходите всей семьей 27 июня в 10:00. 0+. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань-Кредит». Оплачивать услуги в банке «Кубань-Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
1: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.

0: Отгремели, друзья, последние звонки по всей стране. Это значит, что для тысячи одиннадцатиклассников прозвенел такой настоящий старт во взрослую жизнь. Впереди выпускной вечер. Об этом мы сегодня и говорим в утреннем шоу «Алло, село» в студии Андрей Зитер и Александра Вольская.
1: Да, друзья, я вот, например, вспоминаю свой выпускной, и знаешь, ведь самое главное в нем было это не, там, не пышные какие-то платья или роскошный банкет. Мне кажется, что в то время, а у меня был выпускной в 97-м году, если я помню правильно, поправьте меня, как говорится. Но самое ценное это была атмосфера, это чувство такого, знаешь, легкого волнения, смешанного, ну, с грустью, я так думаю. В общем, мы все понимали, что школа заканчивается наконец-таки, и мы больше никогда вот так вот всем классом не соберемся за партами. И я тебе хочу сказать, что я своих одноклассников так-то и не видела. Представляешь, мы ни разу не встречались на встрече выпускников. Печальненько.
2: Почему это так?
1: Ну, вот как-то так жизнь сложилась в другом городе, в Новороссийске. Я уехала, и вот, но, к сожалению, мы не собирались. А ты насколько часто?
2: У нас очень было все даже интересно, и мы встречаемся с ребятами. У нас каждый год происходят встречи. Ну, я как бы там уже практически не бываю, потому что это расстояние далекое. Но мы выходим на связь и по видеотрансляции общаемся с ребятами, и мне это очень нравится.
1: Я, честно говоря, белой завистью завидую тем выпускникам, которые через 10, 20, 25, а у меня таких знакомых много, которые, конечно же, дружат, еще и семьями дружат.
2: Но я тебе больше хочу сказать, что для меня вот на Кубань является одним из таких ярких показателей того, что ежегодно, мне кажется, только на Кубани это происходит, встречаются выпускники.
1: Ну, не знаю, не могу сказать. Друзья, кто у нас из других регионов, да, нас слушает, расскажите, как в ваших регионах...
2: У нас уже это традиция.
1: Да, как в ваших регионах отмечают встречи выпускников или просто, как говорится, как проходили ваши выпускные?
2: Ну и вообще напишите, что вам запомнилось от вашего выпускного, какие интересные моменты были, в каких нарядах вы были, а может быть, кто-то влюбился на выпускном вечере, и до сих пор вы так вот и живете вместе, создав семью. Пишите нам на номер 928-401-22.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему ты, когда спишь, делаешь вот так? Ты кого-то пугаешь.
3: Ну, разве что маму ночью во сне. А ты-то откуда знаешь?
0: А я слышала, когда ночью просыпалась.
3: Это называется храп, Нина. И это на самом деле не очень хорошо. Нужно идти к доктору, чтобы он помог разобраться, в чем причина храпа.
0: Так-то это не специально?
3: Конечно, нет. Человек храпит, если у него узкие дыхательные ходы, или искривленная носовая перегородка, или какие-то другие особенности строения носоглотки, которые мешают свободно проходить воздуху. Иногда люди храпят из-за лишнего веса или сильной усталости. Но в любом случае причину этих звуков может установить только врач – оториноларинголог.
0: Это что за непонятное слово такое?
3: Это доктор, который лечит болезни уха, носа и горла. Как раз горло и нос участвуют в процессе дыхания. И вот там зарождается храп.
0: А победить этот как-нибудь можно?
3: На этот вопрос сможет ответить только врач. У меня храп появляется только если я засыпаю на спине. А когда сплю на боку, никаких звуков не издаю. А еще я читал, что в Японии придумали специальные подушки в виде плюшевого медведя. Только на самом деле это робот. Когда он слышит храп, то мягкой лапой ударяет по носу. Человек просыпается и на какое-то время храпеть перестает. Но это тоже не очень полезно. Полноценно выспаться так не получится.
0: Я стишок про тебя придумала. Спи, мой папочка, усни, и никогда ты не храпи.
2: Папа знает. Эх,

0: 26 и 27 июня по всей Кубани проходят школьные выпускные. И сейчас они, конечно же, уже сильно отличаются от тех, что были 20, 30, даже 40 лет назад. Тогда на дискотеках играла, ну, там совсем другая музыка. Наряды шили из подручных средств или доставали, ну, где придется. Друзья, а мы в студии такие нарядные, красивые. Встречаем это утро Андрея Зитера и Александра Вольская.
1: Доброе всем, замечательно. Ну, слушай, вот и тема-то подъехала к нам с тобой, да, поговорить о нарядах.
0: Про плятюшки.
1: Про платья, прически, костюмы, галстуки,
0: да.
1: Туфли. И вот об этом ты красивая была на выпускном?
0: Я была очень красивая, почти как невеста, наверное.
1: Ты не изменилась, Александра.
0: Да. И, знаешь, отличная тема, потому что, конечно, у меня прекрасная возможность окунуться вот в те, в ту юность, вот в те там далекие... В общем, рассказываю. Знаешь, какое у меня платье было? Вот из подручных средств, что мы с тобой сейчас и говорим. Мне шили платье, перешили из платья невесты моей тети. Свадебное платье. Оно было такое... Я не могу передать, вот оно как выбитое такое было красивое.
1: Я думал, просто из-за навесок, ты же из подручных материалов.
0: Нет. Ткань была очень интересная. Сейчас такой ткани нет. И, конечно же, мне его обрезали, сделали коротеньким. Мне было так приятно, что у меня платье невесты.
1: А у нас девчонки на выпускной приходили в белых бантах, знаешь, такие красивые. То есть были как бы моменты такое, что они говорят, нет, мы пойдем там платье в пол, да, там разрезы вот эти красивые там и так далее, а решили все-таки пойти вот как на звонке, вот были на последние звонки вот такие вот, знаешь, то есть, ну, только не фартук, как белых, а, ну, наряд, но белые банты были на голове, точно помню.
0: И мне кажется, знаешь, для девчонок вот первые выпускные, это как бы возможность такой выйти в свет в одежде красивой такой, знаешь, вот прям...
1: А прически, знаешь, какие были?
0: Конечно.
1: Вот я даже помню, у нас одна одноклассница пришла, у нее на голове была такая а-ля Елизавета II, вы знаешь, только с каравеллой на голове, вот большая такая.
0: А кудри, мы ночь не спали на бегудях этих жестких, как говорится, но терпели, челку начесывали, сахар.
1: Разводили, да, сахар с водой, и вот эта челка Карлсона.
0: Но это было модно, это было классно и красиво. А ты как выглядел на выпускной?
1: У меня был костюм, специально купленный, с галстуком, белая рубашка. Нет, что, скажи, что я до сих пор еще в нем сейчас в студии сижу.
0: Ну, в основном бывает только на выпускной костюм купили и женился.
1: Нет,
0: и в армию отправили.
1: Нет, у меня такого не было, у меня было все прекрасно и замечательно, и у нас все мальчишки, у нас был, даже в то время у нас, мы договорились, что у нас будет единый цвет галстуков у всех парней, и мы это сделали. Друзья, как вы выглядели на выпускной, в каких нарядах и костюмах, и где вы их брали?
0: Как вам их шили, меняли, да, или покупали? Да.
1: Расскажите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020, а мы обязательно всю информацию зачитаем.
0: Алло, село!

0: лето в самом разгаре, и никакая жара не заставит ни меня, я думаю, что ни Андрея с Изей дома, когда в городе есть, конечно, столько интересных мероприятий. Это спектакли, концерты и множество активности.
1: Ну что, мы успеваем везде и берем вас с собой, друзья, чтобы проводить время весело, с пользой. Что, готовы? Ну, тогда слушайте, а мы расскажем.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Начнем, конечно, с детской темы. Все-таки каникулы, лето, и прям вот хочется взять с собой всю детскую ораву и отправиться в Краснодарский краевой театр кукол 27 июня. Спектакль «Любопытный слоненок». О чем же этот спектакль? А в нем еще, кстати, и звучат африканские ритмы, такие экзотические танцы театра масок. И история эта о любопытном слоненке, который делает спектакль интересным, ну, не только детям, я думаю, что и взрослым. Отправляясь в путешествие, наш герой, ну, как и всегда, классика жанра, познает мир, нередко наталкивается на такое непонимание, раздражение окружающих, но все-таки сам находит ответы на интересующие его вопросы, становясь умным и сильным. А вот изюминкой спектакля, дорогие наши, настоящее барабанное шоу. Всем актерам пришлось осваивать азы игры на африканских там-тамах, так что 27 июня идем в Краевой театр кукол танцевать под там-тамы.
0: Мне так понравилось, как ты сейчас рассказал про слоненка. Я прям представила. Это очень нежно от слов мужчины слушать про детские спектакли. Друзья, ну а если вы любите классическую музыку, то камерный концерт Виталия Сумарокова вам точно понравится. Во-первых, это место. Исторический особняк в центре Краснодара.
1: Во-вторых, программа вечера – это авторские композиции на старинном фортепиано. Ну а в-третьих, возможность пообщаться с маэстро лично. Что, идем? Если идем, то 27 июня встречаемся в 20:00, улица Октябрьская, 60.
0: Друзья, ну и еще одно мероприятие, с которым не могу не поделиться, тоже для деток. Государственный балет «Кубани» представит на сцене Краснодарской филармонии имени Пономаренко балет для детей «Волшебный сон принца». И вот принц любит сказки, и однажды к нему пришли разные герои его любимых сказок, чтобы подружиться. И наконец-таки он приобретет своих верных и преданных друзей, но, естественно, куда без темных сил. Но это все закончится потрясающим финальным концом, как говорится. Не пропустите и приходите на балет для детей «Волшебный сон для принца» 28 июня.
1: Ну вот это малая часть тех мероприятий, на которые мы с Александрой обратили внимание, а вот выбирать вам пойти или нет. А я бы все-таки пошел потанцевать под там-тамы,
0: послушать
1: классическую музыку с тобой, да, а потом пойти и увидеть сон сказочный в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. А мы, друзья, отправляемся дальше. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Обязательно поздравим всех выпускников. Ну и пишите нам на номер 928-401.

0: Ленивые Лареночки.
1: Эх, как сейчас музыка-то закончилась. Прям с ударом бича. Прям, да, мы вышли с тобой в эфир.
2: Барабанов, которые будут в спектакле.
1: В рубрику «Ленивые варенички» готовы прочитать ваши сообщения. Спасибо огромное, что нам присылаете.
2: Да, очень приятно читать их, да. И, конечно же, спешим с Андреем их зачитать. Татьяна из станицы Старовеличковской поздравляет с днем рождения свою доченьку Сайронян Анну с днем рождения и желает ей исполнения всех желаний, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Ну и мы, конечно, присоединяемся к вашим поздравлениям.
1: Казак ФМ. Татьяна Анатольевна присылает нам поздравления. Сообщение. А поздравления-то не нам. С тобой, да. Поздравляю выпускников 2026 года. Счастливого пути во взрослую жизнь. И пусть удача с вами рядом идет. А вообще, во взрослой жизни надо будет потрудиться. Вот такое пожелание от Татьяны Анатольевны. Спасибо вам. Мы тоже с Александрой присоединяемся к поздравлению всех выпускников, кому сегодня предстоит пойти на самый, наверное, главный бал в их жизни.
2: Один из главных,
1: жизни.
2: самый первый, скажем так.
1: Да, и пусть удача будет с вами, хорошее настроение сопутствует вам. Ну и, конечно, ребята, танцуем, да, и веселимся до утра. Мы отправляемся дальше и ждем свежие новости от Юлии Сороки.
3: Алло, село!
0: Когда душа поет.
4: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
5: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наши!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кому вернули право на единое пособие, куда перевезли детей из крымских лагерей и какие награды привезли севастопольские сумаисты. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Социальный фонд России назначил единое пособие семьям, которые ранее получили отказ из-за незначительного превышения уровня доходов. Теперь родители трех и более детей сохраняют право на единое пособие, если за время его получения доход семьи вырос и превысил установленный предел не более чем на 10%. В социальном фонде отметили, что для семей, получивших отказ по этой причине в 2026 году, решение пересмотрели автоматически. Выплаты уже назначены на 63 тысячи детей из многодетных семей по всей стране. Всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена» приняли у себя ребят, которые должны были отдыхать в крымских лагерях. Около 500 воспитанников «Артека» уже разместили в анапской «Смене». Еще 450 детей из других оздоровительных учреждений республики, включая более 200 иностранных граждан, доставили в «Орленок». Перевозка организована планово на фоне решения о приостановке детского отдыха в Крыму до сентября. Для родителей, которые хотят перенаправить путевки на курорты Краснодарского края, работает специальная горячая линия. Севастопольские сумоисты завоевали 4 медали на первом этапе Кубка России. Турнир «Белые ночи» собрал в Санкт-Петербурге около 100 сильнейших спортсменов из 11 регионов страны. Абсолютной звездой сборной стала Татьяна Борисова. Она завоевала сразу 2 серебряные награды в тяжелом весе и в абсолютном зачете. Еще одно серебро взял Илья Перков, а бронзу на татами заработал Михаил Ермаков. В середине июля спортсмен отправится на второй этап Кубка, который пройдет в Новороссийске. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди. В Симферополе 28 градусов, Ялте и Ялуште плюс 27, в Бахчисарае и Евпатории 29 выше нуля, в Керчи и Феодосии плюс 26, дождь по крышам постучит. В Севастополе по прогнозу плюс 27, переменная облачность. Привет отправляется в село Береговое Севастопольского района. У вас переменная облачность, возможен дождь, на термометрах 26 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: друзья, доброе утро. Вот перевалили, как говорится, мы во второй час нашего эфира. И сегодня мы вспоминаем с огромным удовольствием, вспоминаем, как же проходили наши выпускные. Потому что вот не сегодня, завтра, послезавтра, да, у ребят будут выпускные проходить.
1: Задавали и вам вопросы, что вы помните о своем выпускном, чем он запомнился вам. Присылают сообщение, давайте почитаем. Татьяна пишет, что у нас выпускалось два класса. Мой основной шел с первого, и в нем учились 43 человека. Класс был невероятный. У нас были три пары близнецов, все мальчишки.
0: Ничего себе.
1: Да, представляешь, три свои рок-группы, человек 17 писали стихи, и пять из них уже публиковались. И это в школе-то. Слушайте, ну вот, Татьяна, вам повезло как-то.
0: Да, мне кажется, кстати, многие вышли в следующую профессию, вот именно благодаря школе, да, скажем так, и вот эти дружескому коллективу. А Светлана прислала, что у них выпускной был 1985 года, платье нам шили на выпускной, конечно же, шили, их не покупали, и они попали в такой период, когда на выпускной им пришлось пить компот из сухофруктов. Ну, друзья, вы поняли, что это был
1: Витамины,
0: закон такой. Мы веселились, было приятно, мы пели в ансамбле, родители танцевали, собирались мы очень часто, чисто одноклассниками, без своих детей. В общем, и это, Светлана поздравляет всех выпускников, конечно же, и говорит о том, что надо чаще встречаться с выпускниками.
1: Мы продолжим эту тему и второго часа утреннего шоу «Алло, село», и поговорим о выпускном вечере, какой он был для вас, ну и порассуждаем, как современная молодежь
0: Мне кажется, абсолютно поменялись.
1: Да.

0: Звоните 8 952 81 11 888. 8 952 81 11 888.
1: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
2: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Быть казаком – значит быть сильным. Бойцовский клуб «Кузня» приглашает на профессиональный турнир по смешанным единоборствам «Время новых героев». Турнир пройдет в рамках Всероссийского казачьего фестиваля «Быть казаком». Гостей ждут показательные выступления и народные забавы для всей семьи. Вход свободный. Ждем вас на большой фестиваль «Быть казаком». 27 июня в 13:00. Город Усть-Лабинск. Площадка «Казачья доблесть». Поляна отеля «Легенда». 0+.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
6: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
7: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Сиртаки. Греческий танец. Он появился у народа благодаря фильму «Грек Зорба» в 1964 году. Однако в его основе греческий народный танец воинов Хасапика. А сиртаки — название придуманное, но именно оно у нас сегодня ассоциируется с народом Греции. Зорбу в фильме играл Энтони Куин, американский актер мексиканского происхождения. Он должен был исполнять быстрый греческий народный танец у моря, но не мог этого сделать, потому что сломал ногу. Куин придумал новый танец. Музыку для него написал греческий композитор Микис Теодоракис. Сиртаки переводится как «касание». Музыка звучит, танцоры кладут руки друг другу на плечи, начинают выполнять плавные шаги, полуприседания, резкие выпады и прыжки. Все синхронно, все быстрее и быстрее. Танец захватывает и околдовывает. Он символизирует единство и дружбу. Звучит сиртаки, поет

0: Ну, это как рассвет взрослой жизни. Казалось бы, вот она, свобода. Делай, что хочется. Весь выбор твой. Но мне кажется, знаешь, Андрей, вот тут надо, важная такая граница, наверное, и розовые очки снять, и вера в то, что действительно будет все хорошо, конечно же, для подрастающего поколения очень важна.
1: Мы с тобой про наряды заговорили, и ты вот задавала вопрос про молодежь, как они предпочитают.
0: Сейчас.
1: Да, современная молодежь как предпочитает встречать выпускной вечер, этот шаг во взрослую жизнь, пишет нам наша наипостояннейшая радиослушательница Ольга. Спасибо огромное. Доброе утро, родные, пишет. В прошлом году был выпускной у старшего сына, 9 класс. Девочки все очень красивые, платья, прически, реснички, а парни джинсы и майка. Из всего класса только один мальчик был в классическом костюме. Вот такая история от Оли. Оль, спасибо, что поделилась.
0: Да, интересно, кто останется в 10-11 классе, да, тут уже, наверное, сейчас будет 11. Как они, мальчишки-то? И почему? Ну почему джинсы и майка? Вот просто...
1: А так танцевать удобнее, наверное, может, там какая-то музыка
0: была
1: особенная.
0: Надо проще к жизни относиться.
1: Ну, может быть, наверное, так, но все-таки я считаю, что в такие торжественные моменты, ну, как-то, мне кажется, надо хорошо выглядеть. Мужчинам все-таки, да, джентльменам.
0: Ну, как вариант, да, согласна.
1: Мне понравилось еще одно сообщение, прочитаем его. Костя Семченко нам пишет. Готовиться к выпускным начали заранее. У нас был такой классный художник Серег Копейкин. Классный во всех смыслах. Нарисовал на каждого шарж. Представляете, нас 30 вот в школе было, в классе было учеников, и вот на каждого был шарж нарисован. Это было очень оригинально и красиво. Второе. Мы делали фотоальбом, причем и для каждого индивидуально. И в этом альбоме был весь твой школьный путь. Вот такие подарки ребята делали друг другу. Здорово!
0: Да. Катерина прислала нам сообщение. Она пишет: «Конечно, помню свой выпускной!» Такая прям «хе-хей», как говорится, написала. «Этот замечательный день просто невозможно забыть. Правда, получилось так, что очень долго готовилась. Выбирала платье, аксессуары, прическу, макияж, долго репетировала к танцам. Наверное, в итоге уснула».
1: Перегорела.
0: Кстати, интересно, а кто-нибудь проспал свой выпускной?
1: Ого.
0: И рассвет не встретил. А что, многие же так вот бедные от волнения засыпают, компота выпили и уснули.
1: Тут главное проснуться вовремя. Друзья, не проспите. Еще один момент яркий нашего утреннего шоу. Игра «Послесловица», в которой мы с Александрой предлагаем вам вариант пословицы, а вы ее оригинально заканчиваете. Звоните нам на номер
0: 928-401-2020. И пока играет ваша любимая песня, мы ждем вот звоночек.

0: Послесловица.
1: Вот и забавная игра «Послесловица», в которой, друзья, нужно проявить свое творческое начало. И мы с Александрой предлагаем пословицу, а задача игрока ее просто продолжить. Можно своими словами, можно свою интерпретацию предложить всем известным пословицам.
2: Да, и у нас уже есть дозвонившийся к нам в студию, и это у нас Николай из поселка...
1: Лорис.
2: Друзья, давайте поприветствуем.
1: Давайте поприветствуем Николая. Николай, доброе утро.
2: Алло.
1: Алло.
2: Что-то, видимо... А в ответ тишина, к сожалению.
1: Николай, попробуйте еще раз к нам дозвониться. Будем рады вас услышать. Ну, а пока будем звонка ждать от Николая, почитаем сообщение от радиослушателя.
2: Да, кстати, я хочу сказать, что прям эмоции, буря эмоций.
1: Номер 928-401-2020, напоминаем.
2: Ты меня перебиваешь.
1: Я бессовестный человек.
2: Ну, в общем, друзья, мы сегодня же говорим в памяти. А как вы встречались... Как вы встречали свои выпускные, не смейся. И просто эмоции, вот столько сообщений пришло. Ну, Оля написала, что добавила, а на выпускной моего брата моя мама пришла позже него. Ну вот зачем? Ну, мама, видимо, красоту наводила. И они отмечали со всеми родителями выпускной лучше, чем сами выпускники. И я тебе хочу сказать, что родителям, я также своих детей отмечала выпускной лучше, чем они. Дети сидят там, что-то там ноют, там, не знаю, разные же дети. А родители
1: Так они тоже заканчивают школу. В 11 лет они вместе со своими детьми проходили.
2: Мне кажется, это больше праздник.
1: И еще одно сообщение, очень такое там с юмором улыбнуло нас. Спасибо нашему слушателю Василию. Пишет он, на выпускной не попал. Ушел с 8 класса в 1976 году. Но наряды все почти заказывали у нас в КБО. А я учительнице пообещал с ней здороваться всю жизнь. И она меня отпустила с миром.
2: Да, вообще, это такое интересное. Обещаю, Мария Ивановна, обещаю всю жизнь здороваться. Только попробуй.
1: Да.
2: Иди с Богом.
1: Мы тоже делаем это каждое утро. Здороваемся с вами. Желаю вам хорошего настроения, побольше улыбок. И чтобы эта пятница, друзья, перед выходными стала для вас достаточно такой легкой, чтобы все дела свершились.
2: Ой, я так рада.
1: И все приветы и поздравления сейчас можно прислать в рубрику «Ленивые варенички» на номер 928-401-2020. А мы

0: Ленивые вареночки.
1: Ну что, друзья, рубрика «Ленивые варенички», которые у вас есть отличная возможность поздравить или передать приветы своим родным, любимым и близким. И, конечно же, сегодня у нас сообщения, такие прилетают сообщения по поводу выпускных. И вот Александра нам написала, она, кстати, пишет, что 55 лет назад, и она помнит все до мельчайших подробностей, и всей станице Елизаветинской, всем ее одноклассникам, да, она передает огромный привет.
2: Ну, а мы еще раз поздравим всех выпускников с их очень ярким событием в жизни. И еще один привет. Мы с Александрой решили отправить Николаю в поселок Лорис, поддержать его.
1: Вот как-то, не дозвонился, да, не получилось.
2: Не получилось, что-то сорвалось там, поэтому ничего страшного в этом нет, я бы так сказал, да, потому что мы с тобой не закрываемся же, да, на клюшку. Возможностей будет очень много еще поиграть с нами в игру.
1: Да.
2: Ну что, друзья, сообщение пишите нам на номер МАКС 928-401-2020. Будем их читать по теме. Помните ли вы свой выпускной, каким он запомнился для вас, что интересного там происходило. Я, знаешь, хочу гостя пойти встретить, во-первых, да, и вместе с тобой пойдешь со мной? Пойдешь со мной, да?
1: Да, у нас интересный гость.
2: Расскажем позже, кто у нас в гости придет. Я знаю, что сейчас просто вспоминаю, что-то по теме так вспомнилось у нас наш сам выпускной. Какой был хороший у нас тамада и какие конкурсы были веселые. И такое тоже было. Ладно, пойдем дальше, послушаем музыку хорошую и ждем новости.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кому вернули право на единое пособие, куда перевезли детей из крымских лагерей и какие награды привезли севастопольские сумаисты. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Социальный фонд России назначил единое пособие семьям, которые ранее получили отказ из-за незначительного превышения уровня доходов. Теперь родители трех и более детей сохраняют право на единое пособие, если за время его получения доход семьи вырос и превысил установленный предел не более чем на 10%. В социальном фонде отметили, что для семей, получивших отказ по этой причине в 2026 году, решение пересмотрели автоматически. Выплаты уже назначены на 63 тысячи детей из многодетных семей по всей стране. Всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена» приняли у себя ребят, которые должны были отдыхать в крымских лагерях. Около 500 воспитанников «Артека» уже разместили в анапской «Смене». Еще 450 детей из других оздоровительных учреждений республики, включая более 200 иностранных граждан, доставили в «Орленок». Перевозка организована планово на фоне решения о приостановке детского отдыха в Крыму до сентября. Для родителей, которые хотят перенаправить путевки на курорты Краснодарского края, работает специальная горячая линия. Севастопольские сумоисты завоевали 4 медали на первом этапе Кубка России. Турнир «Белые ночи» собрал в Санкт-Петербурге около 100 сильнейших спортсменов из 11 регионов страны. Абсолютной звездой сборной стала Татьяна Борисова. Она завоевала сразу 2 серебряные награды в тяжелом весе и в абсолютном зачете. Еще одно серебро взял Илья Перков, а бронзу на татами заработал Михаил Ермаков. В середине июля спортсмен отправится на второй этап Кубка, который пройдет в Новороссийске. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди, в Симферополе 28 градусов, Ялте и Ялуште плюс 27, в Бахчисарае и Евпатории 29 выше нуля, в Керчи и Феодосии плюс 26, дождь по крышам постучит, в Севастополе по прогнозу плюс 27, переменная облачность. Привет отправляется в село Береговое Севастопольского района. У вас переменная облачность, возможен дождь, на термометрах 26 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Открываем третий час утреннего шоу «Алло, село». Уже увидели наших гостей, встретились с ними, поговорили с ними.
1: Я уже даже заговорилась и даже бегом
0: бежала
1: в студию.
0: Какая же ты болтушка, Александра.
1: Да, заговорилась. Бегом бежала, как говорится, к тебе.
0: Расскажи тогда, кто к нам в гости сегодня придет?
1: Ой, к нам придет Беляева Ульяна, и она золотая медалистка 18-й гимназии. Призер Олимпиады по литературе. И вообще, Ульяны там столько много регалий. Конечно, мы когда встретимся, обо всем расскажем. И она пришла с мамой.
0: Понятно, да.
1: И она пришла с мамой Олесей Викторовной, поэтому ждем девочек.
0: Кстати, и спросим у наших гостей, как к выпускному готовится молодежь современная, да, и спросим у мамы, как они готовились к выпускному, какие такие трогательные, торжественные моменты они испытывали в душе, да, и как вообще, спросим у Ульяны, какие воспоминания, что я с этими вопросами сейчас, когда их можно задать будет потом. Главное, что я хочу сказать. Друзья, вы подключайтесь к нашей видеотрансляции в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ» во ВКонтакте, широко-раздольная. Можно нас смотреть также на сайте kazak.fm, писать вопросы для гостей на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Мы обязательно адресуем нашим гостям.
1: Обязательно, конечно.
0: И под видеотрансляцией тоже можно оставлять вопросы, а мы будем так нашим гостям потихонечку задавать. Ну, задали мы тон с тобой такой торжественный, я бы сказал.
1: Да,
0: третьему часу будем говорить все-таки о выпускных, как мы к ним готовились и какие воспоминания добрые, хорошие, замечательные все-таки они оставили у нас.
2: Алло, село!

0: у тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
1: Что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик.

0: чем мечтаешь?
1: Вот бы прямо сейчас на море.
0: Так в чем же дело?
1: Ехать далеко и долго.
0: Поехали на свое море. Всего 20 минут от центра Краснодара.
2: Территория отдыха «Моревиль». Три огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера.
1: А дети?
0: А для детей там есть аниматоры.
2: «Моревиль». Планируй свое море прямо сейчас.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
9: Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
10: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518.

0: Ну вот, друзья, мы открыли гостевой час, встретили наших замечательных гостей. Значит, беседа, я думаю, что будет, ну, такая прекрасно
1: интересная,
0: да.
1: Полезная.
0: А в студии Александра Вольская, Андрей Зитер. И кто к нам присоединился в гости?
1: А сегодня к нам пришли Беляева Ульяна. Она золотая медалистка 18-й гимназии, призер Олимпиады по литературе. Еще, конечно же, у Ульяны много регалий, о которых мы в процессе нашего общения, конечно же, или мы расскажем, или Ульяна поделится. Она пришла одна.
0: Пусть Ульяна поделится, мы спросим лучше.
1: А Ульяна пришла сегодня не одна, а со своей мамой Олеся Викторовна.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Сразу с вопросов пойдем. Ульян, вы закончили школу с золотой медалью. Вот прислали нам действительно там список очень большой регалий. Если бы мы их зачитывали сейчас в эфире, нам бы понадобилось, ну, часа два без перерыва. Абсолютно достойные регалии. Вот. Что вопрос у меня какой был?
1: Какой у тебя был,
0: к выпускному, как готовишься?
1: Регалии,
0: а выпускному-то? Я про регалии там застрял. К выпускному как готовишься? Расскажи нам.
3: На самом деле, я проделала большую работу над подбором костюмов. У меня разные наряды были и на последний звонок, и на вручение аттестатов. На вручение аттестатов я вообще сама украшала жилетку, в которой пойду. И платье на сам выпускной, на самом деле, я выбрала очень быстро. Сразу увидела, сразу влюбилась.
0: То есть ты всегда в жизни знаешь, что ты хочешь.
3: Да.
0: То есть у тебя никаких сомнений нет, никаких качелей, хочу, возьму.
1: Вижу цели, вижу препятствия.
0: А давайте теперь сравним, да? А Олесь Викторовна, вы же помните свой выпускной, в любом случае,
2: я
0: да.
2: Очень хорошо
0: помню свой выпускной. А как у вас с нарядами было? Как вы там выбирали, где покупали, сами делали?
2: Сложно выбирали. Мы купили тогда платье с мамой в свадебном салоне было. На свадебный салон такой белый лебедь, и мы там купили очень красивое голубое платье. Вот. И я его даже надевала недавно, несколько лет назад, на одну из вечеринок. Иногда.
0: То есть вы в той же форме, вот в этой красивой. Комплимент. Комплимент, да, для вас. Вернемся к школьным годам, я бы так сказал, да, школьные годы. Ульян, вот какие самые яркие воспоминания у тебя останутся о школе? Учителя, может, любимые предметы, там, общение с одноклассниками.
3: Буду очень скучать по учителям. У нас с ними очень хорошие отношения, они мне всегда помогали, поддерживали. А самое яркое воспоминание, наверное, которое наставило меня на свой путь, это... К нам еще в 5 классе пришла учительница и прочитала «Оду Горация» на латыни.
1: И, как интересно.
3: Да, я, честно, обожаю древнегреческие мифы, латынь, и хочу связать в будущем свой путь с филологией. И я думаю, это в какой-то мере... показала мне этот путь.
0: Вот я теперь понимаю, откуда у тебя появилась любовь к литературе и сколько ж ты олимпиад по ней выиграла, да? Вот оно, это замечательное начало. Олесь Викторовна, а Ульяна такая с малых лет, откуда такое стремление быть лучшей во всем?
2: Вы знаете, вот да, действительно, с малых лет она интересовалась всем, была очень любознательным ребенком. Это были театральные студии, шахматы, шашки и бесконечное чтение книг. То есть это, ну, все время она с бабушками читала очень
0: много литературы. Ребенок рос любопытным, было с кем пообщаться, на самом деле. Друзья, мы продолжим нашу беседу буквально через рекламно-музыкальную паузу, но останемся в видеотрансляции, так что подключайтесь к нам, будет интересно.
4: Братцы, 101

0: 26 июня на календаре, друзья, и как раз сегодня этот день станет для многих выпускников настоящим праздником. Это просто вот выход во взрослую жизнь, и сегодня с нашими гостями мы и поднимаем эту тему. Тему выпускного вечера и вообще как школьные годы, как мы их вспоминаем.
1: И сегодня мы в гости пригласили Беляеву Ульяну, она у нас золотая медалистка 18-й гимназии, и с ней пришла ее мама Беляева Олеся Викторовна. Доброе утро еще раз.
2: Доброе утро.
0: Мы очень много так в видеотрансляции разговариваем и про школу говорим, да, поэтому, друзья, подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях, во ВКонтакте, Казак FM, Широкая Раздольная. Смотреть нас можно также и на сайте kazak.fm. И задавайте вопросы на номер 928-401-2020, мессенджер Макс.
1: Да, и вот мы с Андреем в сегодняшнем эфире поднимали тему, мы говорили больше за прошлый, да, за взрослый, скажем так, выпускников, и подняли тему, как же сейчас молодежь готовится к выпускным, насколько ценность вот этого выпускного, осталась ли она, или такая, типа, знаешь, ну, да, неважно, не пойду. Ульяна, поделись, как сейчас молодежь к этому относится?
3: Мне кажется, это до сих пор очень важный праздник. Это не только прощание со школой, но и прощание с детством. И наш класс, например, подготовил на выпускное видео. Мы приходили специально к первоклассникам и сняли его как напутствие от старшеклассников, которые уже уходят из школы, заканчивают ее, к тем, кто только начинает свой путь. И к вручению аттестатов очень долго готовимся. Вот всю неделю мы ходим на репетиции, готовим прощальную песню выпускников. Я готовлюсь еще и на флейте играть.
0: Да, кстати, у нас на столе вот лежит флейта. Ульяна пришла с музыкальным инструментом. Мы обязательно попросим что-нибудь и исполнить.
1: А, Ульяна, а есть такие ребята, которые говорят, ну, типа, да не, я пойду в джинсах и в рубашке, а девочки говорят, ну, пойду в сарафане.
0: Не особо подходят,
1: да,
0: к выбору
1: не буду заморачиваться.
0: Внешнего вида, образа.
3: Я думаю, для всех этот праздник очень важный. Все-таки 11 лет позади, и хочется последний год провести торжественно, празднично.
1: А друзья, как с друзьями у тебя? Ты просто, знаешь, такая девочка многосторонняя, такая учишься. Есть друзья, с которыми находишь время?
3: Да, есть друзья и в классе, и друзья-олимпиадники есть, с которыми у нас много общих тем, с которыми мы ездили на олимпиады. Я, хотя и учусь много, но всегда нахожу время, чтобы как-то провести с друзьями, встретиться с ними, погулять. Мне кажется, это тоже очень важно, не полностью уходить в учебу, а оставлять время для социализации, для общения.
1: Мама улыбается, так довольна.
0: Олеся Викторовна, а у вас вот в ваше время, когда вы готовились к выпускному, вот мы сейчас немножко так дресс-код затронем, да, что современная молодежь, они все как-то стараются быть в одной цветовой гамме, наряды, чтобы вот эти образы были одинаковые, там, у парней, чтобы галстуки, к примеру, были там цвет морской волны, а у девушек и платье как-то дублировалось цвет. Как у вас было вот в ваше время?
2: Ну, мы ни о чем не договаривались, наши просто старались выглядеть красиво, нарядно и прийти с хорошим настроением, чтобы этот день запомнился надолго.
1: Мне кажется, для девчонок прям, ну вот, не было такого, пойду в сарафане, а мальчики в рубашках,
0: нет,
1: да? Мне кажется,
0: вот
1: такого не было.
2: Очень нарядные все были.
1: Праздник,
0: мы сами хотели быть джентльменами,
2: да,
0: костюмы, галстуки. Да,
2: костюм.
0: Это правильно, это было обязательно. Еще вопросы у нас есть, мы зададим их в видеотрансляции, и будет у нас интересный разговор, так что, друзья, оставайтесь с нами. Ну, послушаем музыку, рекламу и вновь услышимся.

0: Ну что, друзья, продолжаем наше утреннее шоу, продолжаем беседу с нашими гостями. А у нас в студии Беляева Ульяна, золотая медалистка 18-й гимназии, призер Олимпиад по литературе, играет на флейте, рисует. Ульяна пришла к нам не одна, рядом за микрофоном сидит мама Ульяны Беляева, Олесь Викторовна. Доброе утро, дорогие наши гости.
1: Доброе утро.
0: Ульян, мы успели в течение нашей беседы уже поговорить о любви твоей к литературе, к любви к театру, было и такое, да? И хочется вот все-таки вернуться к музыке, потому что на столе лежит инструмент музыкальный, это флейта. И она здесь не случайно, и у тебя есть участие, и не то, что участие, у тебя есть регалии, это очень хорошее, сейчас Александр скажет нам.
2: Регалии, да, победитель на музыкальных конкурсах по флейте, да?
0: Это было в Китае.
1: Было и в Китае, и каждый год с учительницей по музыке мы участвуем в «Песне о солдатской шинели», краевой конкурс, и в краевом конкурсе поет свирель, и каждый год мы ставим новый номер, новую песню разучиваем, и участвуем не только с ансамблем по флейте, но еще с ансамблем «Планета танца», это танцевальный коллектив, который нам всегда помогает.
0: А можно вот попросить тебя, допустим, на флейте наиграть буквально вот там какой-то отрывочек из музыкального произведения?
2: Да, правильно же, «Славянки», да.
0: Отрывок из песни «Марш славянки».

0: Небольшой отрывочек.
1: Спасибо большое. Ну, по крайней мере, мы услышали, как музыкально звучит отрывок из песни Марс Славянки в исполнении Ульяны.
2: Давай.
1: Я знаю, ты любопытная. Продолжай.
2: Ты знаешь, ты еще много чего обо мне не знаешь. Ульяна, расскажи про Китай. Как ты попала? И понравилось ли тебе вообще вот так вот?
0: Это было незабываемое путешествие. Я ездила со знакомым коллективом, но выступала одна с сольным номером, как раз «Прощание славянки». И удивительно, что каждый китайский человек, он относится с большим уважением к русским. И к нам даже подходили фотографироваться. Им очень нравились именно номера с каким-то национальным характером. И военные песни им очень нравятся. Они прям слушают сами. И «Марш славянки», и другие. Это очень необычно.
2: Друзья остались оттуда?
0: Нет, потому что языковой барьер очень большой. Они и на английском мне говорят, и на русском тоже, только на китайском, а я китайский не знаю, это обидно. Вот
1: хороший способ, подожди, почему обидно? Хороший такой способ выучить еще и китайский язык. У тебя очень много регалий, мы уже неоднократно это говорили, а вот любовь твоя к литературе, театру и к музыке повлияла на выбор дальнейшей твоей специальности, профессии? Может быть, ты уже определилась, куда учиться пойдешь?
0: Конечно, я хочу стать филологом, связать свою жизнь, и дальше связывать свою жизнь с литературой, с искусством. Хотелось бы на что-то смежное, на какую-то смежную специальность с литературой и искусством пойти. Вот. Планирую поступать на современную филологию.
1: Скажи, пожалуйста, вот что бы ты пожелала вот сейчас нынешним нашим кубанским выпускникам?
0: Я надеюсь, что этот стрессовый достаточно этап не вызовет сильного дискомфорта, потому что это прежде всего должно быть ожидание чего-то нового, нового этапа в жизни. Это должно быть радость, а не тревога, стресс, нервы.
1: Спасибо большое. Олеся Викторовна, а вот вы как мама Ульяны, что бы пожелали родителям выпускников?
3: Родителям выпускников я хочу пожелать, ну, главное, чтобы этот момент стал новой счастливой историей в жизни семьи, потому что это совершенно неизведанный мир открывается перед родителями, так же, как и перед выпускниками. Поэтому всем счастья, успехов и взаимопонимания, наверное, родителей и детей.
1: Хочу сказать вам огромное спасибо, что сегодня пришли к нам, поделились своими впечатлениями о школе, о конкурсах, и музыку немножечко мы с вами послушали. Друзья, ну что мы...
2: Да, вам спасибо большое. И мне кажется, что сейчас какой-то новый этап жизни, такая страничка переворачивается, да, как для родителей, так и для всех ребят, кто в этом году поступает. И надеемся, что у всех все будет хорошо.
1: Ульяна, ну, хочется пожелать тебе, чтобы вот и в дальнейшем твой вот этот жизненный путь был всегда легким, интересным, наполненный и информацией, и хорошими, добрыми людьми.
2: И однажды ты к нам пришла бы в студию и рассказала бы что-нибудь такое еще интересное, но уже со взрослой позиции.
1: Как исполняются твои мечты.
2: Да.
1: Друзья, мы заканчиваем наше утреннее шоу. Поздравляем всех с пятницей. И уже до понедельника мы будем отдыхать с Александрой.
2: А в понедельник уже услышимся?
1: Конечно.
2: Ровно в 7:00 на этом месте, в тот же час.
1: Хорошо.

0: Спонсор часу – група компаній «Югстроінвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214.
2: Казак-ФМ. Казак-ФМ.
3: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем просят жители энергетики полуострова, кто получит право первоочередного зачисления в Крымский медицинский колледж и как в Ялте отметили День дружбы и единения славян. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Энергетики Крымэнерго просят жителей полуострова с пониманием отнестись к текущей ситуации и рационально использовать электричество. В ведомстве подчеркнули, что ограничения связаны с массовыми авариями на магистральных сетях из-за внешних факторов. Самое главное правило, когда в доме появится свет, нельзя сразу включать все энергоемкие приборы. Специалисты настоятельно рекомендуют запускать только минимально необходимое оборудование и обязательно отключать лишнее освещение. Такие простые действия помогут снизить нагрузку на энергосистему, ускорить ее стабилизацию и избежать повторных локальных отключений. В Крыму в этом году изменили правила приема в Крымский медицинский колледж. Впервые право первоочередного зачисления получили абитуриенты, поступающие по целевому направлению от Министерства здравоохранения. Раньше у выпускников не было особого мотива связывать себя обязательством с конкретной больницей, так как после учебы их ждал огромный выбор вакансий. Нововведение поможет урегулировать нехватку медработников еще на этапе старта карьеры. Колледж готовит фельдшеров, медсестер, акушерок, а самый высокий конкурс в этом году традиционно зафиксирован на специальности «Лечебное дело». В Ялте в рамках программы «Активное долголетие» состоялся творческий мастер-класс, посвященный Дню дружбы и единения славян. Встреча в Центре социального обслуживания стала для пенсионеров не просто способом скоротать время, но и настоящей площадкой для самовыражения. Участники погрузились в изучение богатой славянской культуры и создали свои уникальные работы. Каждый из гостей оформил индивидуальный коллаж, используя традиционные орнаменты и растительные узоры, вложив в картину частичку своей фантазии и добрые пожелания. На этом все. Все, далее о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность. Местами ожидаются дожди. В Симферополе 28 градусов. На градус ниже в Ялте и Алуште у вас облачно с прояснениями. В Бахчисарае и Евпатории плюс 29. В Керчи и Феодосии ожидается 28 градусов. Дождь по крышам постучит. В Севастополе синоптики прогнозируют 27 градусов и переменная облачность. Привет отправляем в село Ливадия. Под Ялтой у вас облачно около 26 градусов. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут заказывать в доставке одну пачку чая и набирать 5 полных пакетов, когда сами приходят в магазин. Это наши соседи могут выносить мусор в костюме, а в театр пойти в спортивных штанах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Меня вот часто мои друзья из Брюховецкой спрашивают, как там у нас в Краснодаре с пробками? Как мы вообще на работу не опаздываем? Не знаю, на самом деле все очень просто. Вот сегодня, например, я выехал в 7:30, чтобы приехать к 9. Ну, правда, приехал, конечно, к 10, но это не страшно, потому что мне это надо было к 12. В общем, нормально у нас все с пробками, мужики, нормально.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Дорогие друзья, вас приветствует Валерий Семин на волнах радио «Казак-ФМ».
1: Расскажи мне, мама, про любовь свою.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем просят жители энергетики полуострова, кто получит право первоочередного зачисления в Крымский медицинский колледж и как в Ялте отметили День дружбы и единения славян. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Энергетики Крымэнерго просят жителей полуострова с пониманием отнестись к текущей ситуации и рационально использовать электричество. В ведомстве подчеркнули, что ограничения связаны с массовыми авариями на магистральных сетях из-за внешних факторов. Самое главное правило, когда в доме появится свет, нельзя сразу включать все энергоемкие приборы. Специалисты настоятельно рекомендуют запускать только минимально необходимое оборудование и обязательно отключать лишнее освещение. Такие простые действия помогут снизить нагрузку на энергосистему, ускорить ее стабилизацию и избежать повторных локальных отключений. В Крыму в этом году изменили правила приема в Крымский медицинский колледж. Впервые право первоочередного зачисления получили абитуриенты, поступающие по целевому направлению от Министерства здравоохранения. Раньше у выпускников не было особого мотива связывать себя обязательством с конкретной больницей, так как после учебы их ждал огромный выбор вакансий. Нововведение поможет урегулировать нехватку медработников еще на этапе старта карьеры. Колледж готовит фельдшеров, медсестер, акушерок, а самый высокий конкурс в этом году традиционно зафиксирован на специальности «Лечебное дело». В Ялте в рамках программы «Активное долголетие» состоялся творческий мастер-класс, посвященный Дню дружбы и единения славян. Встреча в Центре социального обслуживания стала для пенсионеров не просто способом скоротать время, но и настоящей площадкой для самовыражения. Участники погрузились в изучение богатой славянской культуры и создали свои уникальные работы. Каждый из гостей оформил индивидуальный коллаж, используя традиционные орнаменты и растительные узоры, вложив в картину частичку своей фантазии и добрые пожелания. На этом все. Далее о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность. Местами ожидаются дожди. В Симферополе 28 градусов. На градус ниже в Ялте и Алуште у вас облачно с прояснениями. В Бахчисарае и Евпатории плюс 29. В Керчи и Феодосии ожидается 28 градусов. Дождь по крышам постучит. В Севастополе синоптики прогнозируют 27 градусов и переменная облачность. Привет отправляем в село Ливадия. Под Ялтой у вас облачно около 26 градусов. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут платить ЖКХ за уборку территории и выходить на субботник. Это наши соседи могут жаловаться на нехватку парковочных мест, даже не имея автомобиля. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Что бодрит тело и окрыляет дух?
1: Это, Петрович, соседи, которые в 2 часа ночи включили музыкальный центр на полную громкость.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему вода не горит?
3: А откуда ты это знаешь, Нина?
0: Мне Назар сказал.
3: Хорошо, что ты сама это не проверяла, потому что спички детям не игрушка.
0: Только ты ему не говори, что я тебе сказала. Это был секрет.
3: Ладно, дочь, не скажу. Но на самом деле это никакой не секрет, потому что все знают, вода не горит. А вот почему, знают только те, кто учил в школе химию. Попробую тебе объяснить. Для начала нужно понять, что такое горение. Это такой процесс, в котором молекулы и атомы объединяются. При этом выделяется энергия в виде тепла и света. Чтобы что-то сжечь, требуются три вещи. Топливо, например, лист бумаги, окислитель, например, кислород, и тепло, к примеру, спичка. Если чего-нибудь из этого не будет, огонь погаснет. Тот огонь, который мы обычно видим, это реакция топлива с кислородом. Если доступа кислорода нет, то и огня не будет. Когда ты пойдешь в школу, на уроке химии выучишь формулу воды – H2O. Это означает, что вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Водород – это газ, и кислород тоже. Когда их атомы сталкиваются, выделяется тепло и свет, а после этой маленькой вспышки образуются молекулы воды. То есть водород сгорел в кислороде, а вода – это продукт горения. В общем, вода гореть не может, потому что она уже сгорела. Понятно объяснил?
0: Что-то не очень, папочка. Надо, наверное, воды горелой выпить, чтобы лучше думалось.
2: Папа знает.
4: Хорошо-то как, когда...

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сын прибегает домой и кричит:
2: «Мама, мама! Там во дворе папа с лестницы упал!»
3: «Да ты что? И что он сказал?»
2: «А мне нецензурные слова пропускать?»
3: «Конечно, пропускай!»
2: «Молча упал, мама, молча!»
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубань».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: «Это всегда пожалуйста». Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем просят жители энергетики полуострова, кто получит право первоочередного зачисления в Крымский медицинский колледж и как в Ялте отметили День дружбы и единения славян. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Энергетики Крымэнерго просят жителей полуострова с пониманием отнестись к текущей ситуации и рационально использовать электричество. В ведомстве подчеркнули, что ограничения связаны с массовыми авариями на магистральных сетях из-за внешних факторов. Самое главное правило, когда в доме появится свет, нельзя сразу включать все энергоемкие приборы. Специалисты настоятельно рекомендуют запускать только минимально необходимое оборудование и обязательно отключать лишнее освещение. Такие простые действия помогут снизить нагрузку на энергосистему, ускорить ее стабилизацию и избежать повторных локальных отключений. В Крыму в этом году изменили правила приема в Крымский медицинский колледж. Впервые право первоочередного зачисления получили абитуриенты, поступающие по целевому направлению от Министерства здравоохранения. Раньше у выпускников не было особого мотива связывать себя обязательством с конкретной больницей, так как после учебы их ждал огромный выбор вакансий. Нововведение поможет урегулировать нехватку медработников еще на этапе старта карьеры. Колледж готовит фельдшеров, медсестер, акушерок, а самый высокий конкурс в этом году традиционно зафиксировано на специальности «Лечебное дело». В Ялте в рамках программы «Активное долголетие» состоялся творческий мастер-класс, посвященный Дню дружбы и единения славян. Встреча в Центре социального обслуживания стала для пенсионеров не просто способом скоротать время, но и настоящей площадкой для самовыражения. Участники погрузились в изучение богатой славянской культуры и создали свои уникальные работы. Каждый из гостей оформил индивидуальный коллаж, используя традиционные орнаменты и растительные узоры, вложив в картину частичку своей фантазии и добрые пожелания. На этом все. Все, далее о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, местами ожидаются дожди, в Симферополе 28 градусов, на градус ниже в Ялте и Алуште у вас облачно с прояснениями, в Бахчисарае и Евпатории плюс 29, в Керчи и Феодосии ожидается 28 градусов, дождь по крышам постучит, в Севастополе синоптики прогнозируют 27 градусов и переменная облачность. Привет отправляем в село Ливадия, под Ялтой у вас облачно около 26 градусов. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, администраторы, горничные, водители грузового транспорта МАЗ, трактористы. Проживание и питание бесплатно. Информация по номеру телефона 8 918 270 2908.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: Лодка ярко-солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши.
2: Это все мечты.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Для соседа.
2: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие новые электрички запустили на полуострове, как продвигается ремонт моста на трассе Бахчисарай-Ялта и кто завоевал золото на Кубке России по альпинизму. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму назначили дополнительные пригородные поезда. С сегодняшнего дня ежедневно будет курсировать вечерняя электричка по маршруту Симферополь-Севастополь. Она отправится в 17 часов 45 минут, а с завтрашнего утра в 6 часов пойдет встречный состав. Кроме того, для нескольких рейсов на Джанко и Феодосию добавили остановки на станциях Отрадная и 1479 километр. Напомню, что движение на участке Саки и Евпатория, которые ранее приостанавливали, уже полностью восстановлено. Строители приступили к важному этапу капитального ремонта моста на трассе из Бахчисарая в Ялту. Сейчас рабочие наносят гидроизоляцию на плиту проезжей части. Это гарантия долговечности всей конструкции. Параллельно специалисты продолжают монтировать надежные барьерные ограждения. Для этого на объекте завершили все сложные земляные работы и залили монолитную плиту. В ближайшее время на мосту уложат асфальт, установят знаки и нанесут разметку. После открытия пропускная способность в предгорной зоне возле поселков Куйбышево и Виноградное заметно возрастет. Двое севастопольцев стали лучшими на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе. За победу на сложных маршрутах боролись 29 команд со всей страны. Золотые награды завоевала мужская связка, спасатель Павел Левин и его напарник Игорь Ткачев. Спортсмены показали слаженность и выносливость, оставив позади других соперников. На этом пока все. Далее о погоде. Завтра на полуострове ожидается теплая погода, переменная облачность, без осадков. В Симферополе 28 градусов, в Ялте и Алуште плюс 29, в Бахчисарае и Евпатории синоптики обещают плюс 31. В Керчи и Феодосии легкий ветер, 27 градусов, в Севастополе плюс 28, без осадков. Привет отправляем в село Куйбышево Бахчисарайского района. У вас ожидается переменная облачность, на термометрах 29 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Эх, Люба, братцы, 108 FM, Украина.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
0: Шутки, прибаутки.
2: Когда душа поет.
3: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Гусли – русский народный струнный щипковый музыкальный инструмент. Тончайший звук гусли сравнивается с звучанием натянутой тетивы. В древности она называлась гусла. Это одна из версий происхождения названия музыкального инструмента. Любые гусли состоят из корпуса, струнодержателей и струн. Для изготовления корпуса мастера предпочитают ель, кедр, рябину или клен. Заготовки должны быть хорошо просушены, не иметь дефектов, иначе гусли будет не петь, а скрипеть. Основной прием игры – бряцанье. Идут удары правой рукой по струнам сверху и снизу. Левая рука при этом заглушает ненужные струны. Их в целом у инструмента может быть до 70 штук. Звучание гусли пронизывает всю культуру Древней Руси. Богатыри играют на гуслях. На них же сказитель Баян прославляет подвиги князей в слове о полку Игореве. Так уж повелось, что гусляры либо восхваляли правителей, либо ругали. При царе Алексее Михайловиче Романове гусли отбирали у людей и сжигали на огромных кострах. Но народ продолжал играть, пусть и тайком, и сохранил этот уникальный музыкальный инструмент. Его звук звонкий, но в то же время нежный и мелодичный. Он и колокольный перезвон, и журчание ручья, и птичья трель. Песни гуслей — это необъяснимая, неподвластная, прекрасная душа русского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, новость слышали? Прораб Петров никак не может достроить себе дачу, потому что постоянно ворует у самого себя кирпич и строит баню.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Добрые соседи. Человека, кроме земли, ничто не насытит. Так говорят наши соседи-балкарцы. Добрососедские отношения балкарцев и русских начались в далеком 17 веке. И дружба эта по сей день является нерушимой. В Краснодарском крае официально прописано около 150 балкарцев. Но разве можно в это поверить? Каждый год тысячи кубанцев едут в Кабардино-Балкарию, чтобы полюбоваться Вечной горой, красавцем Эльбрусом. И не меньше балкарцев приезжают на Кубань, чтобы учиться, работать или просто погостить. Если балкарцы живут с вами на одной улице, то вы знаете, что это добрые до бесконечности, прямые и честные люди. Они всегда рады вашему приходу, а балкарские хозяйки в любое время суток угостят вас, чем только смогут. Узнать балкарца просто, без расспросов и генетических исследований. Они не могут жить без айрана. Если хочешь убить балкарца, один день не дай ему айран, он умрет сам. В этой поговорке все отношение балкарцев к этому кисломолочному напитку. По легенде, капельки айрана, которые потом стали закваской, принес на кончике своего посоха один из пророков. Издревле айрану приписывали магические свойства напитка вечной молодости. Говорят, что айран помогает при расстройствах желудка, ожогах, вывихах и переломах костей, ядовитых, даже змеиных укусах. А секретами его изготовления владеют только старики из древних балкарских селений. Готовят айран из коровьего, овечьего и козьего молока. Его кипятят, немного остужают и сквашивают айраном, постоявшим несколько дней в тепле. Самый свежий напиток называют джурт-айран. Правда, очень похоже на современный йогурт. Существует несколько разновидностей айрана. Одну из них, тузлук, готовят впрок. Его сливают в специальную баночку, просаливают, добавляют дикий чеснок, тщательно перемешивают и месяц хранят в темноте при температуре не ниже нуля. В тузлук, как в соус, макают вареное мясо во время застолья. Тузлуком поливают шашлык, заправляют шарпу и другие супы. Но есть еще один вид айрана – ГП. Его готовят из парного молока, а для закваски используют ГП-урлук – особые кефирные грибки. Говорят, чтобы их вырастить, предки балкарцев закапывали в землю немного сыромятной кожи и поливали ее молоком. У этих кефирных грибков было даже свое божество – Тунухан. И если закваску для айрана без всякого запрета давали кому угодно, то передавать закваску ГП другому хозяину строго запрещено. Однако балкарцы – люди совсем не жадные. И чтобы обмануть злых духов, придумали хитрый символический обряд похищения кефира. Раньше ГП заквашивали в бурдюке из козьих шкур – прочных, эластичных и легких. Бурдюк с молоком и закваской тщательно взбалтывали и на несколько часов оставляли в покое. Потом кефирные комочки процеживали, промывали водой и сушили. Такую закваску, похожую на зерна или мелкую дробь, сохраняли по нескольку лет. Считается, что настоящий айран – продукт эксклюзивный, и пробовать его лучше дома у балкарцев, для которых он по-прежнему является символом гостеприимства, щедрости, богатства и изобилия. А еще любая балкарская хозяйка знает – настоящий секрет айрана в том, что при приготовлении в него всегда добавляют частицу души. Добрый!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие новые электрички запустили на полуострове, как продвигается ремонт моста на трассе Бахчисарай-Ялта и кто завоевал золото на Кубке России по альпинизму. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму назначили дополнительные пригородные поезда. С сегодняшнего дня ежедневно будет курсировать вечерняя электричка по маршруту Симферополь-Севастополь. Она отправится в 17 часов 45 минут, а с завтрашнего утра в 6 часов пойдет встречный состав. Кроме того, для нескольких рейсов на Джанкой и Феодосию добавили остановки на станциях Отрадная и 1479 километр. Напомню, что движение на участке Саки и Евпатория, которые ранее приостанавливали, уже полностью восстановлено. Строители приступили к важному этапу капитального ремонта моста на трассе из Бахчисарая в Ялту. Сейчас рабочие наносят гидроизоляцию на плиту проезжей части. Это гарантия долговечности всей конструкции. Параллельно специалисты продолжают монтировать надежные барьерные ограждения. Для этого на объекте завершили все сложные земляные работы и залили монолитную плиту. В ближайшее время на мосту уложат асфальт, установят знаки и нанесут разметку. После открытия пропускная способность в предгорной зоне возле поселков Куйбышево и Виноградное заметно возрастет. Двое севастопольцев стали лучшими на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе. За победу на сложных маршрутах боролись 29 команд со всей страны. Золотые награды завоевала мужская связка, спасатель Павел Левин и его напарник Игорь Ткачев. Спортсмены показали слаженность и выносливость, оставив позади других соперников. На этом пока все. Далее о погоде. Завтра на полуострове ожидается теплая погода, переменная облачность, без осадков. В Симферополе 28 градусов, в Ялте и Алуште плюс 29, в Бахчисарае и Евпатории синоптики обещают плюс 31. В Керчи и Феодосии легкий ветер, 27 градусов, в Севастополе плюс 28, без осадков. Привет отправляем в село Куйбышево Бахчисарайского района. У вас ожидается переменная облачность, на термометрах 29 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

0: Муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты: странно, а линолеума она хорошо резала. Шутки.

0: ви бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке означает слово «жежель»? Мы спросили у прохожих, и вот что нам ответили.
0: Ты бач, як оно!
2: Это ли пчелиный муж? Жужель какой-то там, наверное, вот он, шершень.
3: Может, заведение, где кушает?
4: Я думаю, что это орудие, острое орудие, которым сражаются или для готовки используют.
2: Ну, я думаю, что это оса. Жежель.
3: Как бы палочка, которая показывает путь, направление.
1: Мало кто сейчас знает и помнит слово, когда-то обозначающее привязь для скота и лошади. Жежель представлял собой длинную и прочную веревку или ремень.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, у меня теща очень любит внука воспитывать своего. Ну, вернулись они как-то с прогулки, а он слегка простужен и раскашлялся. Ну, она ему и говорит:
2: Андрюша, ты когда кашляешь, нужно прикрывать рот ладошкой.
1: А он ей на это отвечает:
2: ты, бабуль, не бойся, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие новые электрички запустили на полуострове, как продвигается ремонт моста на трассе Бахчисарай-Ялта и кто завоевал золото на Кубке России по альпинизму. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму назначили дополнительные пригородные поезда. С сегодняшнего дня ежедневно будет курсировать вечерняя электричка по маршруту Симферополь-Севастополь. Она отправится в 17 часов 45 минут, а с завтрашнего утра в 6 часов пойдет встречный состав. Кроме того, для нескольких рейсов на Джанко и Феодосию добавили остановки на станциях Отрадная и 1479 километр. Напомню, что движение на участке Саки и Евпатория, которые ранее приостанавливали, уже полностью восстановлено. Строители приступили к важному этапу капитального ремонта моста на трассе из Бахчисарая в Ялту. Сейчас рабочие наносят гидроизоляцию на плиту проезжей части. Это гарантия долговечности всей конструкции. Параллельно специалисты продолжают монтировать надежные барьерные ограждения. Для этого на объекте завершили все сложные земляные работы и залили монолитную плиту. В ближайшее время на мосту уложат асфальт, установят знаки и нанесут разметку. После открытия пропускная способность в предгорной зоне возле поселков Куйбышево и Виноградное заметно возрастет. Двое севастопольцев стали лучшими на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе. За победу на сложных маршрутах боролись 29 команд со всей страны. Золотые награды завоевала мужская связка, спасатель Павел Левин и его напарник Игорь Ткачев. Спортсмены показали слаженность и выносливость, оставив позади других соперников. На этом пока все. Далее о погоде. Завтра на полуострове ожидается теплая погода, переменная облачность, без осадков. В Симферополе 28 градусов, в Ялте и Алуште плюс 29, в Бахчисарае и Евпатории синоптики обещают плюс 31. В Керчи и Феодосии легкий ветер, 27 градусов, в Севастополе плюс 28, без осадков. Привет отправляем в село Куйбышево Бахчисарайского района. У вас ожидается переменная облачность, на термометрах 29 выше нуля. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки. Эх,

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я понял за последнее время? Деньги, товарищи, это не главное. Главное, чтобы они были.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: В мире даже пылинка находит пристанище. Так говорят наши соседи-таджики. Чтобы попасть из Таджикистана в Краснодар, нужно проделать настолько неблизкий путь, что даже в советское время на него мало кто решался. Шутка ли? Пересечь 3 границы и 2 государства, а потом еще почти 2 суток ехать по России. Но в конце 20 века и в начале 21-го жизнь сложилась так, что многие таджики и таджички переехали в Краснодарский край. Кубань для постоянного места жительства они выбрали по простым причинам. Во-первых, здесь тепло и всегда есть работа. А еще отношения между людьми у нас спокойные и добрые. Так или иначе, но таджикская диаспора на Кубани достигла уже по самым скромным подсчетам 2000 человек. Именно поэтому в Краснодарском центре национальных культур был создан таджикский национально-культурный центр «Самоньон». Здесь земляки собираются не только для того, чтобы помогать друг другу, но и чтобы вместе отмечать национальные праздники. Один из самых важных праздников у таджиков – приход Науруза или наступление Нового года по лунному календарю. Слово «Науруз» на фарси означает «новый день». Празднуют его 3 дня с 20 по 22 марта, соблюдая особые и очень важные ритуалы. Все, что делают таджики в эти дни, имеет духовное и сакральное значение. Считается, что в дни Науруза закладывается основа будущего урожая, будущего благополучия и благоденствия. А еще Науруз считается в какой-то мере праздником женщин. За несколько дней до его прихода они начинают готовить традиционное ритуальное блюдо из проростков пшеницы и муки – суманак. Для этого женщины этого народа тщательно перебирают зерно, промывают его и проращивают. Зерна с первыми ростками хорошо перемалывают, отжимают и снова перемалывают. Все это делается не просто так. Все это время хозяйка дома молится и просит Бога о милости, щедрости и благодеяниях для своих близких. Потом, в день наступления Науруза, таджикские женщины собираются вместе. Продолжая читать благословения и молитвы, они перемешивают перемолотое зерно с мукой из лучшего зерна прошлого урожая. Потом разводят костер под огромным казаном, выкладывают его дно речной галькой и, подливая родниковую воду и помешивая, варят суманак. Приготовление занимает около 8 часов. Все это время женщины танцуют и поют. А та хозяйка, чья очередь наступает перемешивать кипящее в котле кушанье и подливать воду, обязательно произносит самую заветную просьбу ко Всевышнему. Просят в Науруз о самом заветном. Кто-то хочет удачно женить сына, кто-то дочку выдать за хорошего человека. Когда суманак готов, снятые с огня казаны плотно укутывают. Только на второй день хозяйки будут раскладывать нежное лакомство по большим мискам, кассы, и одаривать им ближних и дальних родственников и соседей.
0: Добрые соседи!
2: Когда душа поет.
3: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где ввели режим чрезвычайной ситуации, как теперь можно получить диплом медсестры и какая выставка открылась в Симферополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Такое решение приняли главы регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Важно понимать, это не комендантский час, не эвакуация и не закрытие полуострова. Никаких ограничений для обычной жизни, въезда и выезда нет. Крымский мост работает в штатном режиме. Режим чрезвычайной ситуации ввели в первую очередь для решения экономических и логистических вопросов. Это позволит властям максимально оперативно закупать топливо и генераторы, быстро проводить аварийные ремонты энергоинфраструктуры и привлекать деньги из резервного фонда. Кроме того, для бизнеса появляется право официально заявлять о форс-мажоре, а для жителей упрощенный порядок получения материальной помощи. Впервые в Крымском медицинском колледже запустили очно-заочную форму обучения. Теперь работники младшего медперсонала, например, санитарки, смогут получить диплом медсестры прямо без отрыва от производства. Учащиеся будут совмещать работу в своих медицинских организациях с занятиями. После окончания колледжа и прохождения обязательной аккредитации они выйдут на работу уже в новом статусе. Напомню, что прием документов в колледжи и вузы полуострова сейчас идет в полном разгаре. В Симферопольском художественном музее открылась уникальная выставка икон, созданных из льняной нити. Экспозиция представлена впервые и включает 17 произведений. Мастера Владимир Денщиков и Наталья Малыгина нашли нетрадиционное применение привычному материалу. Для создания священных образов они использовали не только плетение в технике макраме, но и собственные разработки, несколько видов рукотворной ткани. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится жара, осадков не ожидается. В Симферополе плюс 30, ясная погода. В Ялте и Алуште плюс 28, переменная облачность. В Бахчисарае, Евпатории, Керчи и Феодосии ожидается 29 градусов без осадков. В Симферополе по прогнозу плюс 27. Привет отправляем в село Трудовое Симферопольского района. У вас ясная погода, на термометрах плюс 30. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: Казак ФМ.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

0: Ну здорово, что ли, Вась?
1: Люба, братцы, 107.3 FM в белой линии.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Слушай, Русланчик, а что для тебя важнее, безглютеновые продукты или цифровой детокс?
1: Чего? Петрович, ты что, перегрелся или заболел?
0: Фух, все в порядке, а то я побоялся, что тебя новые соседи заразили этими новостями.

0: я.
1: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
2: Девочки, представляете, я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мы, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а откуда в море пена? Туда шампунь налили, что ли?
3: Нет, Ниночка, шампунь здесь вовсе ни при чем. Пена образуется, когда ветер дует на воду и создает волны. Они перемешивают множество мелких частиц, которые есть в воде. Это песок, глина, водоросли. И вот эти маленькие частички при движении образуют маленькие пузырьки воздуха. А когда они поднимаются наверх, то лопаются, и воздух выходит наружу. Чем больше волн в море, тем больше пены. Когда море спокойное и ветер не дует, то и пены мы тоже не увидим. Ее можно заметить только на берегу, там, где волны бьются о камни или выкатываются на песок. А еще пена может образоваться из органических веществ, которые содержатся в воде, например, из-за водорослей и планктона. У нас такое явление встречается редко, а вот у берегов Австралии было несколько случаев, когда такой морской пены было ну очень много, прямо несколько метров. Можно даже было устроить пенную вечеринку.
0: А почему эта пена белая? Ведь вода в море синяя.
3: Пена состоит из множества пузырьков. Они работают как маленькие зеркальца и отражают свет. А поскольку солнечный свет преимущественно белый, вот и пена нам кажется такой же, а вовсе не голубой или зеленоватой, как вода.
0: Как-то это все сложно, пап. Давай лучше нашу ванну запеним, пока мама не видит.
2: Папа знает.
4: Люба, братцы, 106,8 FM в

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят как-то муж с женой перед телевизором. Смотрят эту программу про животных. Ага. И жена, значит, спрашивает: дорогой, а правда, что все грызуны глупые и бесполезные? А муж ей на это и отвечает: правда, правда, все правда, мышка моя.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.
6: Ай!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, где ввели режим чрезвычайной ситуации, как теперь можно получить диплом медсестры и какая выставка открылась в Симферополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Такое решение приняли главы регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Важно понимать, это не комендантский час, не эвакуация и не закрытие полуострова. Никаких ограничений для обычной жизни, въезда и выезда нет. Крымский мост работает в штатном режиме. Режим чрезвычайной ситуации ввели в первую очередь для решения экономических и логистических вопросов. Это позволит властям максимально оперативно закупать топливо и генераторы, быстро проводить аварийные ремонты энергоинфраструктуры и привлекать деньги из резервного фонда. Кроме того, для бизнеса появляется право официально заявлять о форс-мажоре, а для жителей упрощенный порядок получения материальной помощи. Впервые в Крымском медицинском колледже запустили очно-заочную форму обучения. Теперь работники младшего медперсонала, например, санитарки, смогут получить диплом медсестры прямо без отрыва от производства. Учащиеся будут совмещать работу в своих медицинских организациях с занятиями. После окончания колледжа и прохождения обязательной аккредитации они выйдут на работу уже в новом статусе. Напомню, что прием документов в колледжи и вузы полуострова сейчас идет в полном разгаре. В Симферопольском художественном музее открылась уникальная выставка икон, созданных из льняной нити. Экспозиция представлена впервые и включает 17 произведений. Мастера Владимир Денщиков и Наталья Малыгина нашли нетрадиционное применение привычному материалу. Для создания священных образов они использовали не только плетение в технике макраме, но и собственные разработки, несколько видов рукотворной ткани. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится жара, осадков не ожидается. В Симферополе плюс 30, ясная погода. В Ялте и Алуште плюс 28, переменная облачность. В Бахчисарае, Евпатории, Керчи и Феодосии ожидается 29 градусов без осадков. В Симферополе по прогнозу плюс 27. Привет отправляем в село Трудовое Симферопольского района. У вас ясная погода, на термометрах плюс 30. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только для наших соседей лучшая мотивация работать – это не желание повышения или саморазвития, а ипотека. Это наши соседи запрещают детям играть в компьютер, потому что сами на нем раскладывают пасьянс. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты что вчера отмечал? Так шумел, гости приехали.
1: Радость у меня. Уехали теща с тестем. Вот отмечал.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на казаке.

0: говорю я спасибо.
1: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: Друзья, участница программы «Сваха» сегодня отличница. Две пятерочки, 55 лет, из Анапы, Ирина. У Ирины взрослые дети, дочь и сын, живут своими семьями. Ирина по гороскопу близнец, у нее свой дом в Анапе, сад, огород, автомобиль. Рост Иры 1,60 м, вес 60 килограммов. У нее голубые глаза, она носит короткую стрижку, темно-русая, сделала милирование, моложавая, очень часто получает комплимент: «Какая ты хорошенькая, просто прихорошенькая». Но Ирина одевается модно, следит за собой. По образованию библиотекарь, работала соцработником, сейчас работает медработником и подрабатывает в магазине. Ждет от партнера верности, взаимопонимания, любви, теплоты, и чтобы он Ирину сделал слабой женщиной, в том плане, чтобы он был надежным хозяином и опорой для Ирины. Любит готовить, обещает борщи и пирожки, но об этом мы поговорим с самой Ириной. Ирина на связи. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ирин, ну как настроение? Я знаю, что немножечко приболела, ничего страшного. Все мы простываем, что-то случается, но все проходит.
1: Ничего страшного, что приболела. Это все выздоравливается, это все проходит. Настроение летнее, солнце светит.
0: Любви хочется, да, Ирин?
1: Любви хочется, объятия, тепла и всего-всего-всего хорошего.
0: Ирин, ну вот в анкете вы рассказали мне, что очень большая такая хозяюшка, что по деловому и во дворе сама, и в доме. И так хочется кого-то угощать, все время печь. Что вы вкусного такого готовите? Ну, из фирменных ваших блюд.
1: Ну, у меня очень шикарные получаются пироги. Пироги с любой начинкой. Особенно вот сейчас вот пошли вишенка, черешенка с ягодкой.
0: Из мясного что, Ирин?
1: Из мясного плов в струле. Мясо с тестом. Ну, так шашлык.
0: А, шашлык. Ну, шашлык — это быстро, здорово. Ирина. Тем более в своем доме, почему нет? Правда, Ирина?
1: Да, да, да, это очень шикарно.
0: Ирина, ну, сказала, что сама по себе сильная женщина и искала встреч, да, и искала того человека, не встретила. Но вот эта сила не мешает при знакомствах?
1: Хочется быть славой.
0: Ну, конечно.
1: Говоря, хочется быть славой.
0: А получается наоборот, да, Ирин?
1: А получается, да, всегда наоборот.
0: А может быть, вот надо слабинку-то включить уже?
1: Да, ее надо откинуть, куда-то убрать, спрятать чемодан.
0: Вот силу убрать, а слабинку, да, включить. Да, да. Ирина, да, ну, да, у нас такой традиционный вопрос программы. Это не вопрос, а мы просим героя, чтобы он обратился к тем, кто хочет познакомиться, чтобы не стеснялись взять ваш телефон у ведущей.
1: Ну, что я хочу сказать, не нужно стесняться, нужно, если человек хочет действительно своего счастья, нужно идти к нему, несмотря ни на что. Поэтому звоните, пообщаемся, а там как получится.
0: Ирин, я хочу пожелать здоровья, крепкого-крепкого, быстрее выздоравливать, потому что женихи будут звонить. Ну же, выздоровите, тогда будете навстречу соглашаться. Да, и очень желаю, чтобы сегодня вы встретили того самого, о ком мечтаете. Друзья, звоните, пишите. 8-928-401-2020, наш МАКС. Вы можете написать: «Виктория, мне нужен телефон Ирины или телефон героини сегодняшней программы». Обязательно вам отвечу. Напомню, что заявки в «Сваху» прилетают на наш электронный адрес radio@kazakh.fm. Если удобно в МАКС, отправляйте в МАКС с пометкой «Для Виктории» ваше имя, сколько лет, ваш телефон. «Хочу участвовать в «Свахе». Вот так, например. На любой другой носитель вареник@kazakh.fm. Куда бы вы ни отправляли для вашей ведущей Виктории Никитюк ваше сообщение, обязательно вначале пишите «Для Виктории». Такая пометка должна быть в сообщении, чтобы коллеги передали мне то, что вы написали для меня. Еще раз подчеркну, Ирина ищет мужчину от 50 до 60 лет, верного, надежного, сильного.

Ириной из Анапы в нашей программе «Сваха» на радио «Казак-ФМ» хотят познакомиться два Сергея. Один из Витязева, а другой из Краснодара. И Андрей из Армавира. Пока увидела ваши сообщения, отвечу на все сообщения в МАКС. Пишите. Если вам нужен телефон какого-то из героев прошлых программ, вы не успели позвонить, не успели взять, не получилось дозвониться, например, вы можете в любой момент написать на МАКС. Я обязательно отвечу. Даже тогда, когда варенички, время вареничков, найду, как ответить вам и передать телефон кого-то из героев нашей программы «Сваха». Мы очень за них всегда болеем. Сегодня же хочу Ирине от всего сердца пожелать вот такой же неравнодушной оставаться, такой же горячей в жизни, в плане того, что любить жизнь, путешествовать, работать, трудиться в доме, любить людей. Это очень открытый, искренний, добрый. И она же подчеркнула в своем интервью в программе, что она очень простая. Она хочет, чтобы все было по-простому, по-доброму, но очень надежно. Ирина, я желаю вам счастья. Обязательно поделитесь, если найдете своего спутника с помощью нашей программы. И если даже не с помощью нашей программы, тоже позвоните. Друзья, наша программа подошла к завершению. Я, Виктория Никитюк, не прощаюсь. В 20 часов приглашаю вас на свидание в Вареничке. В 20 часов программа «По заявкам». Будем передавать приветы, поздравлять и слушать хорошую музыку на

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где ввели режим чрезвычайной ситуации, как теперь можно получить диплом медсестры и какая выставка открылась в Симферополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Такое решение приняли главы регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Важно понимать, это не комендантский час, не эвакуация и не закрытие полуострова. Никаких ограничений для обычной жизни, въезда и выезда нет. Крымский мост работает в штатном режиме. Режим чрезвычайной ситуации ввели в первую очередь для решения экономических и логистических вопросов. Это позволит властям максимально оперативно закупать топливо и генераторы, быстро проводить аварийные ремонты энергоинфраструктуры и привлекать деньги из резервного фонда. Кроме того, для бизнеса появляется право официально заявлять о форс-мажоре, а для жителей упрощенный порядок получения материальной помощи. Впервые в Крымском медицинском колледже запустили очно-заочную форму обучения. Теперь работники младшего медперсонала, например, санитарки, смогут получить диплом медсестры прямо без отрыва от производства. Учащиеся будут совмещать работу в своих медицинских организациях с занятиями. После окончания колледжа и прохождения обязательной аккредитации они выйдут на работу уже в новом статусе. Напомню, что прием документов в колледжи и вузы полуострова сейчас идет в полном разгаре. В Симферопольском художественном музее открылась уникальная выставка икон, созданных из льняной нити. Экспозиция представлена впервые и включает 17 произведений. Мастера Владимир Денщиков и Наталья Малыгина нашли нетрадиционное применение привычному материалу. Для создания священных образов они использовали не только плетение в технике макраме, но и собственные разработки, несколько видов рукотворной ткани. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится жара, осадков не ожидается. В Симферополе плюс 30, ясная погода. В Ялте и Алуште плюс 28, переменная облачность. В Бахчисарае, Евпатории, Керчи и Феодосии ожидается 29 градусов без осадков. В Симферополе по прогнозу плюс 27. Привет отправляем в село Трудовое Симферопольского района. У вас ясная погода, на термометрах плюс 30. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: Зак

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «семейное положение».
0: А, ну это понятно.

вам прекрасного вечера в компании радио «Казак-ФМ». Наш телефон +7 928 401 2020. Перед эфиром что-то со связью насчет сообщений. Пишите, пробуйте писать в Макс. Пишите на электронный адрес вареник@казак.фм. Но не гарантируем. Дозванивайтесь +7 928 401 2020. И еще раз добрый вечер.

0: «Казак-ФМ». Нужны биг-беги, надежные крупногабаритные мешки. «Геоснап-Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап-Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак-ФМ», получи скидку.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от

0: 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от МВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
6: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
7: Друзья, это программа «Варенички». Ваши приемники настроены на волну. Радиостанция «Казак-ФМ». Вас приветствуем. Мы желаем всего самого-самого доброго. Впереди выходные. Сегодня пятница. Звоните. Плюс 7-928-401-2020. Хочется пожелать всем хороших выходных, приятного отдыха и каких-нибудь таких ярких, милых мгновений. Первый звонок раздался из Сочи. Наша постоянная радиослушатель из Краснодара. Ольга на связи. Добрый вечер.
8: Добрый вечер. Так переживала, так дозванивалась долго. В конце концов дозвонилась. Ура, я так рада. Хочу передать привет. К нам приехали гости с Кирова, с Волгограда, с Калмыкии. Я всем передаю огромнейший привет. Желаю классного отдыха. Пусть горят глаза, пусть всем светит яркое солнышко, будет мирное небо над головой. Всех поздравляю с тем, что я передаю вам огромнейший привет. И поставьте, пожалуйста, от меня хорошую композицию, но и в частности Василию Федоровичу. Огромный-преогромный привет наш кавказский, такой краснодарский. И прошу поставить песенку, которую я попросила для поднятия настроения. Ура! Всем хорошего, Оля, отдыха!
7: А я желаю всем вашим друзьям и вам отлично отдохнуть. Спасибо. И с новыми впечатлениями вернуться в Краснодар и рассказать нам, как вам было хорошо в Сочи.
8: Замечательно! Будет исполнено.
7: Вот видите, кто-то уже отдыхает у моря в хорошем настроении, с друзьями. Началась наша перекличка. И давайте посмотрим, кто к этому моменту с нами. Киров, Волгоград и Калмыкия уже отметились в нашей перекличке. Друзья, дозванивайтесь. Плюс 7-928-401-2020.

0: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
1: Переменчивая погода этим летом. То дожди, то очень жарко, то сильный ветер, то нет ветерка. Ну, наверное, у погоды так же с настроением, как у нас с вами бывает. На связи наша Настенька из поселка Афипский. Здравствуйте, Настя.
2: Здравствуйте.
1: Настя из Афипского. Ну, рассказывайте, как у вас погода?
2: Погода у нас хорошая. Вот, я передаю всем большой-большой привет любимой радиостанции. Вот, своим любимым ведущим. Всем желаю хорошего настроения, хороших выходных. И всем, все, я всех обожаю.
1: Настя, а можно я у вас спрошу? А что можно? Для вас такое настоящее лето?
2: Ну, это хорошее настроение, теплая погода, солнце. Солнце, море и любовь.
1: Молодец. Всего этого я вам хочу пожелать, Настя.
2: Спасибо.
1: Нашу программу по просьбе Насти продолжает песня «Друг» в исполнении Олега Газманова.

0: Зак ФМ.
1: Я приглашаю к радиоприемнику вас, Зоя Сергеевна Чувилина. С вашим днем рождения, которое вы встретили 23 июня, вас поздравляют как прекрасного человека, замечательного педагога. Зоя Сергеевна, узнаю, что вы жительница Майкопа. Инна Борисенко от всей души вам желает. Пусть ангел жизнь вашу хранит, беда обходит стороною. Пусть годы будут хороши, и чтобы вы всегда были здоровы. Зоя Сергеевна, всех благ, крепкого-крепкого здоровья, мирного неба над головой. Пусть все планы осуществляются. Мы поздравляем вас от души вместе с Инной с днем рождения.

0: Казак ФМ.
1: Тамара Павловна Чеботарева из станицы Новомалороссийская дозвонилась в программу. Тамара Павловна, я говорю вам добрый вечер.
2: Добрый вечер. Сегодня хочу поздравить с днем рождения своего любимого, свою роднобратика с города Ростова-на-Дону, Серикова Юрия Александровича. Братишка, родной мой, с днем рождения тебя поздравляю. Желаю тебе бодрости, сил и всего-всего самого-самого хорошего. Здоровья, главное, остальное у тебя все есть. А еще хочу передать привет, большой-большой привет всем своим землякам, кто находится за пределами Краснодарского края, в Ростовскую область, Ставрополье, в Белоруссию. Я так рада узнала, что они слушают радио «Казак ФМ». Дорогие земляки, не забывайте «Казак ФМ», оставайтесь всегда на этой волне, не забывайте любимую родину. Всему эскадрону привет, всем землякам станицы Новомалороссийской. Спасибо, Виктория.
1: Тамара Павловна, хорошего настроения вам и крепкого здоровья.
2: Спасибо, Викторечка, спасибо. И тебе тоже.
1: Счастливо.

0: Казак ФМ.
1: Я хочу поприветствовать всех тех, кто на любимой волне. Быть может, вы пишете и отправляете ваши сообщения. Пока не приходят к концу программы. Если прилетят, обязательно зачитаю. Не прилетят. В понедельник не оставлю ни одно сообщение без внимания. Друзья, продолжается программа «Варенички» на Казак ФМ. Меня зовут Виктория Никитюк. Еще раз хочется передать привет всем тем, кто сейчас с нами на любимой волне. Ириша из Москвы, вам огромный привет от «Вареничков», от вашей любимой программы. И эта песня для вас.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Неожиданно в программу позвонила моя дочь. Честно говоря, позвонила по личному вопросу. И такое бывает, чтобы прямо в эфире до мамы добраться. Но я попросила, чтобы она вышла в эфир. Добрый вечер, доченька.
2: Здравствуйте.
1: Виталия, ну, рассказывай, кому сегодня хотела передать привет.
2: Я бы хотела сегодня поздравить всех выпускников с окончанием школы, тех, кто сегодня отмечает свои выпускные, пожелать успехов в будущем, поступлении, чтобы все всегда было хорошо.
1: А, Виталия, я знаю, что у вас сегодня выпускное.
2: Да, сегодня у меня выпускное.
1: А каким видишь вечер уже наперед, заглядывая?
2: Мне кажется, что сегодняшний вечер будет насыщенный, очень уютный в компании любимых одноклассников.
1: На самом деле, в эти дни проходят выпускные, и сегодня выпускные вечера, и завтра, и знаю, у некоторых классов выпускников на следующей неделе. Так хочется пожелать вам, дорогие, после таких серьезных, я бы сказала, нелегких испытаний, после экзаменов, яркого-яркого вечера выпускного, самых приятных мгновений. Пусть он каким-то волшебством останется в вашей памяти, о чем и поет штурман Жорж в нашей программе. Всем вам, выпускники, эту песню сегодня посвящает радио «Казак ФМ», программа «Варенички». «Одноклассники».

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, на каких улицах Севастополя уже восстановили свет, как изменится работа медучреждений Феодосии и какие мероприятия пройдут в России в День молодежи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Энергетики продолжают поэтапно возвращать электричество в дома Севастополя. Как только появляется свободный лимит мощности, свет подключают тем улицам, которые дольше всего находились в блокауте. По словам губернатора Михаила Развожаева, электричество уже вернулось на десятки адресов в Гагаринском районе, на Камышовой бухте и северной стороне. Среди них улицы Парковая, Летчиков, Адмирала Фадеева, Приморская, Челюскинцев и многие другие. По мере снятия ограничений системным операторам будут подключаться и остальные потребители. Полное восстановление электроснабжения города планируют завершить уже к вечеру. В Феодосии проведут реорганизацию системы здравоохранения. К городскому медицинскому центру присоединят стоматологическую поликлинику. Для жителей эти изменения означают оптимизацию работы. Все услуги будут сосредоточены в едином современном центре. Специальная комиссия должна завершить всю процедуру слияния до середины декабря. Завтра вся страна отметит День молодежи. Праздник, учрежденный в 1993 году, традиционно приурочен к окончанию учебного года и началу лета. В канун праздника в Крыму провели мероприятия для молодежи. Например, в молодежном центре Джанкойского района состоялась тематическая квест-игра, объединившая самых активных жителей. Участники разделились на команды и прошли несколько испытаний на станциях «Молодость», «Смелость» и «Гордость». На каждом этапе ребятам нужно было проявить логику, творчество и физическую подготовку, а также показать знания истории. Завтра по всей стране пройдут сотни мероприятий. От музыкальных фестивалей, спортивных турниров до масштабных образовательных форумов, таких как «Таврида» и «Машук». На этом пока все. Далее о погоде. Завтра на полуострове жарко, осадков не ожидается. В Симферополе плюс 30, в Ялте и Алуште плюс 28. В Бахчисарае, Евпатории, Керчи и Феодосии синоптики обещают 29 выше нуля. В Севастополе плюс 27, подует легкий ветер. Привет отправляем в село Владиславовка Ленинского района. У вас ясно, 29 на термометрах. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Ингушская народная сказка «Возвращение благодати». Однажды некий человек проснулся утром, вышел во двор и увидел, что по свежевыпавшему снегу идут следы из его дома, но во двор следы не вели. Задумался он и стал гадать, что бы это могло быть. Решив выяснить, он отправился по следу, который привел его к пещере. Подойдя к пещере, он крикнул:
2: «Не оставляя следов к моему дому, но оставляя их, покидая мой дом, кто-то ушел. Кто же он?»
1: Какой-то голос ему ответил: «Это я, благодать, которая рассердилась на тебя и покинула твой дом. Зря ты трудился и пришел за мной». Тогда человек начал очень просить ее вернуться, говоря, что он очень обездоленный человек и без благодати пропадет. Благодать ответила: «За то, что ты потрудился и пришел за мною, я дам тебе что-нибудь другое, что пожелаешь сам или твоя семья, но не проси меня вернуться к тебе». Подумал человек и сказал:
2: «У меня мало ума. Если ты позволишь, я посоветуюсь дома».
1: Благодать согласилась. Он вернулся домой и все рассказал. Ему стали советовать попросить кто золото, кто зерна. Младшая же сноха сказала:
3: «Попроси нашей семье согласия. Там, где его нет, ничего не будет».
1: Послушал он ее и пошел в пещеру, где у благодати попросил согласия своей семье. И тогда благодать сказала: «Обхитрили вы меня, даю вам согласие. А где согласие, там должна быть и я. Поэтому возвращаюсь к вам». Вот и сказке конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Сказочных тебе снов!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Готовит, значит, как-то жена завтрак на кухне. Ну и тут муж такой с виноватым побитым видом заходит на кухню и говорит жене: ты знаешь, дорогая, я тут подумал, не прав я был вчера, не прав. Прости меня, пожалуйста, извини, дорогая. Жена поворачивается на него и говорит: ой, ладно, не ешь этот завтрак, давай я тебе другой сделаю.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Живите 100 лет.
1: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

душа.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ»

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану,

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал.

0: Извини, просто я устал.
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.